вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Может, потому что такая погода, хочется нам, чтобы эта рабочая неделя пролетала гораздо быстрее, потому что выходные были солнечные. Тут такой демо-режим лета произошел, что как будто вот маленькое... Лето — это же действительно маленькая жизнь. И как будто тут прямо вот все случилось на этих выходных. Все успели на все поди сделать. Кто-то нашашлычился, кто-то выкатил, кто-то прогулялся куда хотел, съездил, я не знаю, что-нибудь. Кто-то траву уже начал косить и так далее. А вот тут началась вот какая-то непонятка. И в этот момент хочется, конечно, пропустить быстренько эту рабочую неделю, что у нас успешно получается, так как уже четверг, завтра пятница, и мы вновь в выходных. Всем классного дня и добрейшего утра буду желать. Это Топ-Радио. Если ты все это слышишь, то, слушай, ну делай громче, громче. У нас тут много музыки для хорошего заряда, классной такой энергии. Давай что-нибудь подберу, прям такое, чтобы... ну давайте приближать быстрее уже, чтобы настоящую, вот эту теплую весну. Ольга Серябкина, может, про нее как раз так поет? Хотя там, конечно, известно с тем, что она проявляет, как на самом деле...

0: бодром ритме продолжим French Montana и Ever Since You Met Me скоро. А также Heaven и Кэтлин Арагон с треком I Run. Это 18-я строчка нашей ТОП-20. Если нравится, голосуй. Услышим через 3 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Ловбергс 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
3: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
4: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
3: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредитной информации.
5: Топ-кадр кинорубрика.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом...

0: ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.

0: Так, интересненькое дельце.
1: Давай.
0: Я сейчас проверил, вышла же новая версия ChatGPT, да?
1: Да.
0: И об этом Максим, когда приходил, нам рассказывал. Mm-hmm. И, естественно, все сразу же там изучили ее, что там как. Чем она стала лучше, чем точнее, чем круче. Точнее, она там меньше глючит, снизился вдвое практически ее там фантазирование, да, которое обычно становится проблемой. Она стала быстрее, точнее, лаконичнее, да, об этом мы обсуждали.
1: По делу, короче.
0: Да, с Максом.
1: Не тратит наше время.
0: Да, нету лишних эмоций, там сразу переходит к сути и так далее. Ну, из главных нововведений также есть встроенный поиск по вашим прошлым диалогам, что полезно, да, там, посмотри, о чем мы с тобой уже говорили, он может посмотреть. Ну, и забавный инсайт, который нашли энтузиасты. В коде новинки обнаружили строгий запрет на упоминание енотов, голубей, гремлинов, огров, возможно, города огра, троллей и гоблинов. И я теперь хочу спросить, почему? А почему
1: что
0: бы...
1: Что за вечеринка произошла?
0: Я не знаю.
1: После которой просто все это свалилось в сторону запретов.
0: Не знаю, я хочу спросить у него. Давай попробуем сделать.
1: Попробуй, хорошо. Может, ты получишь какой-нибудь ответ.
0: Это правда, что у тебя запрет на упоминание гоблинов и голубей? Отправить. Ну, давай, отвечай.
1: Hello?
0: Ну, не знаю, что там молчит.
1: Ну, он не может про гоблинов отвечать.
0: Да, кстати.
1: Может, из-за этого. Ты поставила в тупик. Как говорить о тех запретах, про которые запрещено говорить?
0: Ладно.
1: Все, проигнорил тебя?
0: Ну, я попробую, я добьюсь от него правды. Давай-ка пока наше предположение. WhatsApp 25037, что думаешь?
1: Что
0: с гоблинами?
1: Что-то произошло.
0: Что не так с голубями? Почему такой? Блин, ну давай, отвечай хоть что-нибудь. Он вообще перестал со мной общаться? Серьезно?
1: Да ты, видимо, не оплатил, что я могу сказать.
0: Вот,
1: проверь статистику.
0: Нет такого запрета, нет. Я могу спокойно говорить и о гоблинах, и о голубях, и о существах из фэнтези, и о реальных птицах. Например, гоблин часто встречается...
1: Все рассказывать тебе, нет проблем.
0: Только что не навреди нет. Короче, да, но нет, речь же идет не о том, что ты с ним в чате, а именно в коде, в самом коде. Возможно, он может говорить с тобой, если ты попросишь, но сам тебе ничего про голубей отвечать не будет. Ну, то есть он не будет тебе предлагать какие-то ответы, связанные с голубями. Наверное, так.
1: Может быть, это какая-то утка?
0: Может быть, чтобы привлечь внимание.
1: Да,
0: тоже
1: как
0: не исключено.
1: Обычно.
0: Но почему тогда такой набор? Голуби, гремлины, огры, тролли и гоблины. Гремлины, причем, как гремлины попали в этот список?
1: Ну, тот, кто придумывал статью, судя по всему, выдал свои предположения, любимые.
0: Еноты, чем провинились-то, вообще не понятно.

0: По спортивной новости давно мы не говорили, а тут уже предостаточно скандальчиков, и тем более вокруг нашей любимой черепашки, а именно про Мбаппе пойдет речь. Сейчас Реал вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Испании. Все понимают, что, скорее всего, поклонники Реала будут наблюдать, как игроки Барселоны празднуют чемпионство. Пока что, потому что им там, у них разница составляет, по-моему, там 11 очков. Не суть важно тот счет, сколько сама ситуация, что ничего хорошего от этого не происходит. Далее, вокруг Мбаппе много было скандалов. Один из них был то, что получил он травму во время некоторых из матчей. И пока болельщики очень надеялись, что он восстанавливается, застукали его на свидание с очередной моделью. Или, может быть, той же моделью. Тоже не суть важно. И это был еще один повод немножечко озлобиться на Мбаппе. Я удивилась, что была составлена петиция. И за короткий срок эту петицию подписало 450 тысяч человек.
1: В чем суть?
0: Чтобы Мбаппе покинул клуб.
1: Я думал, чтобы он перестал встречаться с женщинами.
0: Хотелось бы. Нечего. Пусть делом занимается.
1: 450 человек? Сколько подписал?
0: 450 тысяч.
1: Тысяч человек.
0: Ты понимаешь, что это практически полмиллиона?
1: Полмиллиона человек хотят, чтобы Мбаппе ушел из Реала?
0: Это очень...
1: И все это болельщики Барселоны.
0: При этом условия для подписи этой петиции нужно было всего лишь там 200 тысяч. Как сейчас пойдет? И как вообще сам Мбаппе на это отреагирует? Тут непонятно. Причем известно, что еще помимо вот этого скандала с тем, что он там вместо того, чтобы тренироваться и восстанавливаться, уходит на свидание в неподходящий для клуба момент и тем более для поклонников, которые переживают за столь неприятную позицию самого клуба, получается, что тут его мама ведет его дела. Uh-huh. Она его менеджер. И пошли такие слухи, что он хочет поставить ультиматум мама его, менеджер или он сам, о том, чтобы клуб покинул один из его коллег Винисиус, либо он сам. То есть при этом он еще, видимо,
1: для команды. Но это мама так сказала, да? Не будет он дружить с Винисиусом.
0: Да, хватит. С ним вообще мальчик мой не может разыграться нормально.
1: Разыграться, да. Они плохо играют.
0: Не может раскрыть свой талант. Хватит тут. Как личные сложности, так, видите, и внешние нам для этого однозначно. Да-да-да, поддерживаю твою идею, эту всю петицию подписали болельщики Барселоны. Потому что, в принципе, сами результаты личные, Мбаппе, и по статистике, все неплохо. Но единственное, что в данном случае турнирная таблица не очень устраивает поклонников.
1: Я очень понимаю, то есть, потому что...
0: Только что-то идет не так, ищем виноватых.
1: Ищем виноватых, то есть то женщина, мама, кто там еще, да?
0: Приплетем кого угодно.
1: Я бы тоже сильно удивился. Представляешь, это же, в принципе, его работа, и ты работаешь в какой-нибудь преуспевающей фирме.
0: Компания. Уходишь
1: не то, что на больничный, а хочешь встретиться с дамой сердца, допустим, да? А тебе говорят, слушай, у нас план горит, не уходи. Не ходи ни на какое свидание.
0: Там нужно задержись, пожалуйста, на планерочке.
1: И мамусу, да-да-да, свою. Пожалуйста, там...
0: Утихомир немного.
1: Утихомир чуть-чуть, да. А ты в этот момент хочешь личной жизни. Ты хочешь, в конце концов... Ладно, не будем уже перечислять, что он там хочет.
0: Но, да. Естественно, такие мужские потребности.
1: Да-да-да-да. В конце концов, есть потребности
0: у человечка. Сами вы здесь на своей планерке занимаетесь этим. Я знаю лучший способ.
1: И начинают обвинять.
0: Для этого нужны модели.
1: Да-да. Вот тут ты должен сосредоточиться. Давайте сами сосредотачивайтесь. Мне ты что сосредотачивался? Я сосредоточен. У меня вон отличный показатель. Отстаньте от меня все. Mm-hmm. И побежали подписывать петицию. Представляешь? Отвратительно.
0: Да, не очень приятно.
1: А вы говорите, вот футболисты эти просто бегают по полю, зашибают кучу денег.
0: И мне разрешают с моделями встречаться.
1: Куда это годится?

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Латвияй ир даритай, дзивс колотай, глабей, иедвесмотай. Мумс ир сави Латвийс лепнуми.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulove nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот четверг, 7 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода без осадков. Дожди прогнозируются только в Латгале. Температура воздуха на всей территории страны составит от 8 до 11 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: New entry.

0: момент могу тебе рассказать, детки развлекаются, они забегают в различные здания, в том числе в церкви, что неприятно очень. Да. И забегают внутрь и с камерой, естественно, да?
1: Да.
0: И пока их не выгонят. Вот они насколько далеко вглубь они смогут пробежать. Немножечко как бы не всем это нравится, разумеется.
1: Подожди, а для чего они забегают? Как
0: контент? Контент
1: снимают. Было в свое время, как с теми, где покемонов ловили? Там что же забегали, куда можно и нельзя?
0: Ну, я не знаю, куда там забегали, там была цель. А здесь просто цель пробежать, пройти как можно дальше. Ну, их, естественно, выгоняют. Mm-hmm. Ну, представляешь, ты заходишь там и начинаешь бежать.
1: Просто в рабочие помещения?
0: Какие-то помещения по служебному коридору. Начнешь бегать, и тебя пока не поймают, не выгонят. Ну, ты все это... Насколько далеко ты сможешь пробежать, ты снимаешь на камеру.
1: Ну, интересно.
0: Это, да. Ну, в общем, да, есть это...
1: За некоторые публикации можно и более серьезную ответственность получить.
0: Можно,
1: поэтому будьте внимательны. Не все помещения разрешают публиковать.
0: Более того, да, начали усиливать охрану. Церковь называет такие забеги незаконным вторжением. Снимают внешние дверные ручки. Ты пришел постучаться, как так сказать, к Богу, а у тебя нету входной двери ручки.
1: Никакой. Ничего себе.
0: Да,
1: ничего
0: потому
1: себе.
0: Что всякие бегуны тут со своими телефонами снимают тренд, видите ли.
1: Детям нужно.
0: Да. Ну, в общем, все поругались.
1: Наверняка кто-то скажет, зато дети бегают наконец-то. Физическая нагрузка. Что вам, жалко, что ли?
0: Все может быть. Я тут думаю, что ничего не пойдешь, придется ждать, пока тренд закончится.
1: Да. Но, как мы уже поняли, они все рано или поздно заканчиваются.
0: Заканчиваются,
1: не
0: конечно.
1: Не так уж и долго нужно потерпеть.
0: Да.
1: Что там, 6-7? Что там было?
0: Ну, пару дней.
1: Все, забыли как-то уже. А сумасшествие было просто на весь мир.
0: Ну, не факт. Вот сейчас у кого-нибудь в машине какой-нибудь ребенок немножечко так встрепенулся, я тебе говорю, когда ты сказала 6-7.
1: Тогда сыночек обращает твое внимание. Этот тренд уже закончился.
0: Ну, возможно.

0: трек от Софи Такер и Джей Балвин, называется «Кук». Услышим его скоро. И также вице-лидер нашей топ-20-ки «Локо Локо» от города Ренерзонвилд. Через 2.5 минуты продолжим.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl «Дни красоты». Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāja, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
5: В Красину Кай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Красину Кай. Предложение действует в магазинах Красину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Так, ну давай мою новость так себе, которая...
1: Ну что, про что у тебя?
0: Про плохой стартап.
1: Давай, давай. У меня тоже про плохие предложения от Сингапура.
0: Нормально, давай сейчас померяемся, насколько плохая твоя новость по сравнению с моей. В общем, один парень.
1: Молодой человек.
0: Молодой человек, юный бизнесмен, так назовем его. Он выкупил пункт выдачи заказов. То есть... Ну, как будто пункт выдачи заказов какого-то интернет-магазина, да, что-то в этом роде. И не могу сказать точно, что за пункт выдачи и как это работает, но, в общем, схема была такая, схема заработка конкретно. Он на этот пункт выдачи оформлял видеокарты, достаточно дорогие.
1: Да.
0: Они, значит, приходили, он просто их вынес и исчез. И вот и весь стартап на этом закончился. Ну, да.
1: Наверное, наслушался нашего шоу про мошенников.
0: Ну, типа того. Короче, он через какие-то чужие аккаунты оформил заказы. Ну, и как бы в пункте выдачи ты должен, выдаешь заказ, платишь деньги, и человек забирает, а деньги потом ты передаешь тому, кто, у кого заказал. Ну, он еще говорит, пришли все эти видеокарты всем клиентам, которые якобы их заказали.
1: А видеокарты сейчас-то подорожали.
0: Ну, там много чуда подорожало, да все подорожало. И он все это прям, просто приехал, он все это вынес, и до свидания.
1: Неплохо. А может быть, этого не произошло бы, если бы он жил в Сингапуре с 2027 года, где решили, что в школах теперь будут введены телесные наказания.
0: Прекрасно.
1: Для мальчишек.
0: А ты говоришь, плохая.
1: Для мальчишек будут, да, теперь, если что, будут бить
0: какой-то... Для плохих мальчишек.
1: Да. Ротанговой тростью. Что такое ротанговая трость? Почему именно ей не до конца понятно? Он говорит, все. Ну, не, ну не просто так там лупить. Где эпизод? Не-не. Ну, при условии, что если будет кто-то из них в таком процессе, кстати, как травля.
0: Ну, ротанговая, ну, плетью, да? Ну, плетенка такая. Ну, как? Ну, ладно, хорошо, ясно.
1: Подожди, я сейчас смотрю. Ну, как
0: ротанговая.
1: Вот. Прям можно приобрести на маркетплейсах. Пожалуйста.
0: Ну, декоративную, наверное, ты можешь.
1: Никаких проблем, если вдруг вам захотелось. Но она достаточно твердая.
0: Ну, не скажу, но...
1: Как это? Она практически деревянная.
0: Ну, да, практически.
1: О! Честно говоря, не хотела бы я получить...
0: Но...
1: Несколько ударов.
0: Не хотелось бы, наверное, тебе поехать в Сингапур.
1: Почему?
0: Ну, мало ли.
1: Слушай, путешествовать мы любим. Все, конечно.
0: Зацепят тебя, так скажем. Отрикошетят тебя какая-нибудь.
1: От девятилетних мальчишек.
0: Так что, приняли, да?
1: Да, ну, со следующего года.
0: Ну, прекрасно. Все так хотят, ждут следующего учебного года, как никогда, наверное, в Сингапуре.
1: Ну, судя по всему, особенно девятилетние мальчики. Надеюсь, что все-таки этого... Не произойдет, потому что предложение так себе.
0: Может быть, кто-то сейчас услышит такой, ну, хорошая мысль, порой.
1: Нет, сейчас самое время всем нашим деткам сказать, вот смотрите,
0: да.
1: Как вам повезло.
0: Да, хотел учиться за границей, отправим в Сингапур.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: О! Доброе утро, страна!
4: Все, добро.
3: Доброе утро.
5: Но я не перестаю удивляться, как быстро пролетает рабочая неделя, когда погода фигня, вот как сегодня, и это не может,
3: сегодня,
5: конечно, с одной стороны, тоже не радовать.
3: Сегодня, конечно, испортилось, честно говоря.
5: Честно говоря, просто отстойно.
3: Не знаю, самое важное, что ожидается суббота-воскресенье. Ты уже смотрел?
5: Нет, не хочу расстраиваться. Я шортами своими ощущаю это как никогда. Я же сказал, говорю, что если...
3: Моросит.
5: Да, если я уже согласился на шорты, то обратно, я же сказал, переодеваться не буду. Если уж так пошло, то все.
3: Ну, понятно. Что это же лень.
5: Это не... Ну как? А, ну да.
3: И это все. Штаны единственные брюки в стирке, так что...
5: Брюки.
3: Ходим в шортах.
5: Какие у вас гардеробные изменения? Можете тоже там похвастаться, написать. У нас есть пока дорожная информация. Кстати, давай, обратимся к нашей радиоаудитории, которая наблюдают за теми другими дорожными ситуациями, поэтому нам надо...
6: Дорожная информация следующего плана. Да. Трасса Тин уже Рига по направлению в Ригу, возле Таллинской окружной. На светофоре буквально там за метров 20 столкнулись две машинки, вообще авария ни о чем, но создали здесь такую пробку, так что те, кто направляются в Ригу со стороны Тин уже, если есть возможность маневрировать, ну попробуйте. Но я думаю, это должно разойтись. Но тем не менее, потратите время.
3: А что теперь делать?
5: Маневрировать, тебе сказали. Маневрировать.
3: При возможности. Тинуши, продолжаем
5: Рига,
3: это делать.
5: Две машины. Что-то создают такое, чего вообще не создавали давно. Ладно. В общем, будьте внимательны, объезжайте, да. Тинуши, Рига, окружная, где-то в этом районе. Мы же будем продолжать. Поговорим сегодня о чем-то вкусном наверняка, потому что у нас есть подарки от Ледо.
3: Подарки — это всегда хорошо. Тем более, что мы потом получаем от наших слушателей фотографии о том, как прекрасно они провели свое время.
5: Они едят, а мы смотрим. Прекрасно. Почему бы
3: нет? Они едят толстые, мы. Идеальная схема.
5: Схема рабочая, да. Так что много музыки впереди. До 10 утра вместе с тобой утреннее шоу. Поехали.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu.

0: Ты что, Лидо предлагает пельмени с нутом и фасолью?
1: Нет, я такой впервые. Это для тех, кто прям вот вегетарианец.
0: Может быть. Так что знай.
1: Теперь буду
0: это
1: знать.
0: Это такой фактик. Ну, а также поговорим сегодня о еде. У нас есть подарочная карта в Лидо, которую мы с удовольствием готовы.
1: В Лидо регулярно появляются какие-то новинки, поэтому можно всегда приходить и попробовать что-то новое.
0: Ну, а есть... Поговорим про еду в любом случае,
1: без
0: да?
1: Без этого никак.
0: Есть такие, когда ты не идешь в Лидо, например, а приезжаешь в гости, где ты не хочешь никого обидеть, когда там хозяйка приготовила что-то вкусненькое, ты такой, конечно же, это вкусненько, но ты только притворяешься, что тебе это нравится.
1: Тебя принудили?
0: Нет. Да, и когда у тебя был такой случай, когда ты просто притворялся, что тебе это нравится, когда, может быть, это что-то происходит...
1: А подходит тебе история, когда ты пытаешься убедить себя, что тебе это нравится?
0: Да-да-да, кстати, тоже, да-да.
1: Иногда у нас так тоже бывает.
0: Ну, это же должно быть вкусно, да? Может быть, так вот как-то?
1: Давай вспомним те истории из тех случаев, когда, ну, нам приходилось притворяться, что нам это нравится. Либо мы сами себя пытались убедить в том, что, ну да, нам это нравится, это полезно, нам это нравится.
0: Это когда приходишь и говоришь, а ты любишь черную икру? Конечно, я люблю черную икру. Ага. Так вот, попробуй. Это практически такой же по вкусу. Такой,
1: один в один.
0: В смысле, практически такой же по вкусу. Я люблю черную икру. Но ты делаешь вид, что не хочешь обидеть хозяин говорит, да, конечно. Вот это твой рецепт из ТикТока, как из семян чиа сделана черная икра, практически то же самое, один в один. Ну, кстати, она реально похожа. Но тут ладно.
1: Внешне возможно.
0: И не нет, по вкусу тоже, я был удивлен.
1: Когда ты последний раз ел черную икру? Тогда, 2 года назад.
0: Тогда же.
1: Олег, приходи к нам еще.
0: Еще приходи всегда.
1: Нам нужны дегустации.
0: Нам нужна черная икра, на самом деле. Так, что ж, друзья, когда ты притворяешься, что тебе это нравится, мы говорим про еду, про то блюдо.
1: Какой-то конкретный случай, история всегда за этим. Есть какой-то важный элемент в виде того человека, которого ты не хочешь обидеть.
0: Подарочную карту за самое интересное сообщение мы сегодня подарим.

Так, во-первых, напомню, что наш утренний радиошоу поддерживает Lido. Lido – это разные вкусовые и разные блюда, которые могут тебя удивить, порадовать. А знаешь ли

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот четверг, 7 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода без осадков. Дожди прогнозируются только в Латгале. Температура воздуха на всей территории страны составит от 8 до 11 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: притворяюсь то, что мне это нравится. И говорим про еду. Каждый раз, когда приезжаем с мужем к его сестре, ем с такой открытой улыбкой в кавычках, пишет наша слушательница. Но вообще, говорит, не умеет готовить. Но сказать ей, говорит, ничего не могу.
1: Интересно, что все вот прям вот есть всегда в семье такие люди, которые, которым кажется, что они очень хорошо умеют готовить. Ну, потому что нельзя обидеть, ни в коем случае.
0: В моей семье нету, поэтому подозреваю,
1: нету?
0: Что это я.
1: А, ясно, ясно. Я думала, что может быть у вас.
0: Я такой думаю.
1: Ну, ты видишь, как дети плачут во время ужина?
0: Я не готовлю ужин, в том-то и дело.
1: Но
0: когда готовлю, кладу побольше лука, и они говорят,
1: наверное, у всех почему-то появляются дела.
0: Ну, не знаю, не-не, мне все тоже говорят, что
1: да, не-не, вкусно.
0: Мне даже иногда сын приходит, говорит, папа готовит это лучше. Жена очень сильно обижается, но...
1: И тогда начинается скандал, все понятно.
0: Скандал, я получаю просто поварешкой по голове.
1: Очень-очень тяжело, когда ты сам плохо готовишь, и это история от нашего слушателя, я не хочу обидеть себя, поэтому всегда притворяюсь, что мне нравится моя стряпня. В этой истории есть некоторая нотка отчаяния. Ничего. Возможно, подарочная карта на 30 евро, если она достанет нашему слушателю, поможет. Ну, можно, по крайней мере, точно получать некоторое время удовольствия.
0: Так, как-то друг пригласил к себе на обед и счастливый сообщил, что сегодня он приготовил по какому-то чудо-чудо-чудо рецепту бычьи яйца.
1: Ага.
0: Видеть нужно
1: откуда
0: было мое... довольное лицо в момент употребления этого экзотического продукта.
1: Ну, в этот момент ты действительно думаешь, а что, ты правильно приготовил? Ты уверен, что рецепт был именно такой?
0: Ты уверен, что именно это и подразумевалось?
1: Так хотелось, так задумывалось.
0: А не что-либо еще. У нас есть аудио-история, которую быстренько можем... послушайте.
2: Добрый день. Да, добрый. История про то, как что-то не нравится, была у подруги, а у нее огроменный ротвейлер. Просто огроменный, очень большой. То есть он такой прямо, наверное, переросток. Я думала, почему он такой все время большой? Но потом поняла. Мне положили печенку и очень много сметаны. А я не то, что ее не люблю, у меня просто слезы наворачиваются. То есть у меня тошнит одновременно, слезы идут, и это ужасно. Я просто вкус терпеть не могу. И я смотрю на это все, я ем, улыбаюсь, потому что очень полезно. Мама там расписала подруге, что это супер-супер-пупер все. И я смотрю на это все, я просто плачу и ем для вида и так далее. В итоге я часть не доедаю, говорю, очень вкусно, но я так наелась. Они такие, ну ничего страшного. А у них собака, это ротвейлер. И они вот это все и отдают, а там прям сметаны полбанки было, наверное, на моей тарелке. И, в общем, собака все это вылизывает, все там уминает. Потом я поняла, почему она такая огромная. Вот, но...
0: Собачка было... растет.
2: Не хотелось обидеть никого, но я сидела и просто плакала.
0: Большая собака, потому что плохо готовят люди и... Ну ладно,
1: все
0: нет,
1: скидывают,
0: слушай.
1: Все скидывают.
0: На самом деле, может, они не плохо готовят, просто речь идет про конкретное блюдо, и печенка, и тут я полностью поддерживаю. Я бы даже
1: печенка не твое, да?
0: Я бы не то, чтобы... Я бы никого не боялся бы никогда в жизни обидеть.
1: Только не
0: печенку! Я сказал, просто уберите от меня эту гадость. Все, вот так сказал бы.
1: Я вчера готовила печенку, приходи в гости.
0: Вот...
1: Осталось, на сегодня осталось.
0: Осталось, да. Ты можешь... У меня стало еще меньше поводов приезжать к тебе в гости.

0: Азиза Матедаширена. Вижу все ваши истории, мы их скоро услышим. Сразу же после этого трека от Медузы «I don't wanna go home». Очень крутой трек, 10-я строчка нашего топа. Услышим этот трек через полторы минуты.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: Репу гаража LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
4: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
5: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
6: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
7: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
8: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
9: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
10: Прямо сейчас.
11: Прямо сейчас песни из топ-20.
12: Это топ-20. Топ-20.
13: Место номер 10. 10.

0: когда мы делаем вид, что нам нравится что-либо. Ну, имеется в виду, конечно, из еды, да? И...
1: Классическая ситуация, которую переживала каждая девушка. Итак, внимание, доброе утро. Пришло время знакомиться с родителями парня. Угу. Его мама настаралась, приготовила всего чего. И конкретно всего чего, что я не ем. Говорит, салат крабовый, я не ем кукурузу. И голубцы, оладушки, ничего... еще бутики с икрой. Ничего из этого я не ела. Ну, в скобочках на тот момент, видимо, потом пришлось. Конечно, пришлось пробовать, кушать и притворяться, как все было вкусно. Чего не сделаешь ради любви. С парнем через пару лет расстались. Из-за того, что мама вас кормила бутиками с икрой, все понятно.
0: Ну, приехала как-то в гости к коллеге, на столе было мясо, салат, гарнир, закусок не было. Я не могу, удивилась, ну ладно, попробую. А еда вообще, не соленая. Просто пресная, без соли. Я не понимаю, коллега говорит. А я соль, говорит, не употребляю. Еда без нее вкуснее. Я улыбнулась, немного пожевала.
1: Всю эту историю.
0: Уверяя себя, что без соли раскрывается вкус еды, наверное, там что-то. Еда, она не ест никакие колбасы, сыры, ну так там, соль жить, да? И у меня, говорит, сегодня день рождения.
1: Поэтому для Ледо карточка бы очень пригодилась.
0: Но
1: мы не поздравляем с праздником, так просто нас не возьмешь.
0: С днюшкой, конечно, поздравляю. С наши самые добрые пожелания можем песню поставить.
1: Счастья, здоровья и любви.
0: Но условия у нашего конкурса чуть другие. Мы не у того, у кого день рождения.
1: Нет, причем история все равно хорошая.
0: А история прикольная, да, кстати. Но может быть, так оно и будет.
1: Ну ничего, слушайте, не бойтесь. Я, кстати, тоже человек, который готовит и туда не кладет вообще соль. Я привыкла, что ко мне вот приезжают там братья, родственники, друзья. Сразу, они уже даже ничего не пробуют. Просто говорят, поставь, пожалуйста, соль на стол.
0: Ну я согласен только в том плане, что лучше недосоленное, чем пересоленное.
1: Да, в этом плане однозначно.
0: Да, и иногда, может быть, и хорошо. Но... есть блюда, которые необходимо посолить до того, как ты их начинаешь готовить, там тот же самый. Ну, есть нюансы.
1: Единственное, что я солю, это суп. Несоленый суп вообще ужасно.
0: Ну да, есть такое.
1: Суп нужно сразу. Да, все остальное можно пережить.
0: 2-5-0-3-7, когда был случай, когда ты притворялся, что тебе это нравится из еды. Авторам интересно, какой-то история, необычная история. У нас есть подарок. Место, где всегда вкусно и все в порядке будет. Тебе не придется вообще ни в коем случае притворяться. Это подарочная карта в Ледо на 30 евро для одного из наших радиослушателей у нас есть.

0: достаточно свежий трек. Очень позитивный, очень весенний. Не подходит погоде он, конечно, но будем надеяться, что будет приближать там теплую погоду. Sony Fadar и Crystal, My Loving. Услышим через 2 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеципс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеципс АБЦ.
7: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколадный батончик Сникерс, определенные виды, 50 или 36,5 граммов, 1 евро и 5 центов. С картой ЛАЦ только 89 центов. Протеиновый творожный крем Балтайс, определенные виды, 300 граммов, 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете ЛАЦ.ЛВ.
8: Топ-кадр кинорубрика.
9: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
10: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
9: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
10: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
9: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте,

0: Но чувствуется весна, да?
1: Оказалось, что мы часто притворяемся намного чаще, чем могли бы подумать.
0: Симулируем, назовем это так. Но мы говорим сегодня чисто о еде, когда-нибудь поговорим, может, и на другие темы. Пока что у нас подарочная карта в Лидо на 30 евро. Есть
1: а что нам
0: наших...
1: должны будет тогда ударить?
0: Радиослушатели? Ну, не знаю, что найдем. Вот истории, которые к нам прилетели. Доброе утро. Помимо, помню, как познакомился с девушкой, когда первый раз проснулись вместе.
1: О, интим.
0: Подожди, может, просто, ну...
1: Ладно, заснули.
0: Да, да, просто. Короче, на завтрак она сделала мне бутики с авокадо, которые
1: тут,
0: я вообще не люблю. Почему пауза? Бутики с авокадо? А пришлось сказать, что это был шедевр, и только спустя месяц отношений я признался, что не ем авокадо.
1: Ну ничего. Какая.
0: Мы уже почти 4 года
1: она
0: живем.
1: Она простила?
0: Счастливо вместе.
1: Такие
0: возможно,
1: вещи не прощают.
0: Благодаря тому самому авокадо. Всем счастья, хорошего дня.
1: Потому что она подумала, ну супер, он не ест авокадо, я обожаю авокадо, я буду... Авокадо сейчас нормальную копеечку стоит.
0: Как? Все. Да-да-да, я вообще не понимаю, при чем здесь авокадо, честно говоря, и ваш счастливый брак, но...
1: Но если тебе помог авокадо, ну, как говорится, авокадо в помощь.
0: Итак... Ну, это вот отдельный приз за притягивание за уши к нашему интерактиву. Ну, так в целом-то.
1: Ну, подожди, но он же притворялся, что ему нравится. 4 месяца притворялся человек.
0: Ну, да. В начале отношений, еще одна история, да, со своей второй половины поехали на семейный обед. И, соответственно, родители задают вопрос, а что приготовить? Его родители задают вопрос, а что любит твоя девушка, что ей приготовить? А он говорит, что вторая половина якобы, ну, любит, да, то есть она сама щавелевый суп и голубцы. Семейный обед прошел весело. Ответка в мой адрес не заставила себя долго ждать. И на следующий семейный обед, который она его, видимо, пригласила, он, в кавычках, наслаждался рассольником и пирогом с рабарбаром. То есть они друг друга подкололи, таким образом назвав, ну, специально попросив родителей приготовить те блюда, которые они не любят. Класс.
1: Слушай, ну, это тоже хорошее отношение.
0: Вот история, да. Это интерпретация истории про авокадо, если ты хочешь, вот предыдущую.
1: Я тебя поняла, да. Так, встречались с армянином, да, была первая девушка, которую он привез домой, там, естественно, пир горой, и все вот эти соленья, перчики и так далее. Ну, вот не люблю. А мне их накладывали. Ну, я очень так уважила, конечно. Я даже пыталась улыбаться, хотя по ощущениям лицо скукоживалось от остроты и кислоты. Роман не продолжился.
0: Да.
1: И больше я такие жертвы вообще на такие не шла.
0: Давай тогда быстренько еще те истории, которые к нам прилетели. Они прикольные, да, но, честно говоря, мы уже, наверное, определились. И эту историю, которая нам больше всего понравилась, мы пока не озвучиваем. История такая. Я много лет назад поехала в гости к подруге в Даугавпилс. Мы гуляли.
1: Нет, это не эта история.
0: Я сказал, что это не эта история.
1: Хорошо.
0: Мы гуляли, проголодались, предложил зайти к бабушке. Нам было, по-моему, наверное, лет 17. Зашли к этой бабушке. Она положила нам что-то и рис. Ну, к рису я всегда относилась хорошо, любила его. Но когда я начала вот есть этот рис, я поняла, что с ним что-то не так. Во-первых, он чем-то вонял. Я не могла понять, что за запах. Я не помню, я не могу. Но, говорит, так как я не могу отказаться, в моей картине мира тогда отказаться от еды, это значит не уважать человека.
1: Ну, правильно.
0: Я ем этот рис, потому что огромная история. Я помню эти мысли. Я думала, как бабушка, прожив столько лет своей жизни, не научилась готовить, и как можно так ужасно и невкусно готовить так простой рис. И еще и вот этот вот тухлый рис, как тут, короче, это получилось. В общем, в итоге я запомнила этот рис надолго, больше к этой бабушке никогда не приходила. И, наверное, лет 7 на... через лет 7, наверное, познакомилась с мужем. И его мама пригласила нас на долму. Мы приходим, есть долму, а она говорит, возьмите соус. И я беру этот соус и понимаю, что он пахнет точно так же, как тот рис той бабки.
1: Ничего себе!
0: Много лет назад.
1: Наша...
0: Да. И она думаю, как я буду с ней общаться? Ну, как я буду с ней теперь общаться, если она готовит так же ужасно, как та бабка? В общем, в итоге, я там от этого соуса отказалась, и через какое-то время я узнала, что это была кинза. То есть, они добавляли кинзу, а у меня на кинзу была вот такая вот реакция, вплоть до рвотного рефлекса.
1: А многим кажется, что она этой плесенью пахнет. Я вот слышала от тех, кто не любит кинзу, они говорят, плесень. Вот как раз, наверное.
0: Кинза — это просто концентрация самого хреново, что можно только придумать.
1: А мне вкусно, я обожаю.
0: Так тебе и надо. В общем, самое интересное, что через какое-то время я полюбила кинзу. Сейчас добавляю абсолютно везде.
1: Дружу с этой бабкой, с этим деткой.
0: Могу так, просто так, весь веточку взять, прямо даже и съесть. Так что вот так. такая история, которая тоже, кстати, неплоха.
1: Класс!
0: Нам будет сложно выбрать сейчас, потому что у нас есть еще одна прикольная история, которую мы озвучим чуть-чуть попозже, а пока что немного музыки дали на топ-радио, и будем подводить итоги, наверное, уже в следующем часе.

0: твой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: На календаре четверг и 7 мая. Всем добрейшего, классного, good пасмурного, morning. Но весеннего утра. Майского утра. Дождливого утра. Ну какая разница? Ведь сегодня уже четверг.
3: Когда
2: завтра пятница.
3: Когда было солнце, было лучше.
2: Было. Было. Но давай в этом часе мы постараемся. Во-первых, мы успеем поговорить немножечко о кино. Расскажем, какие новинки есть у GO3. Подарим подарочную карту сейчас в Лидо одному из наших радиослушателей. И, наверное, мы уже даже знаем, кому. Попытаемся еще, может быть, даже пообщаться.
3: Но история реально классная.
2: Да. И много классной музыки на Топ-Радио. Все тут как обычно. Так что всем отличного дня. Добрейшего
3: утра. Отличная комбо.
2: Комбо. И с музыкой мы продолжаем далее.

0: что ж, мы пообещали подарить тот самый подарок, приз, подарочную карту на 30 евро в Лидо.
1: За историю
0: мы определились, и история следующая. История, можем ее заглавить так.
1: Лидия прислала нам ее.
0: История про свадьбу, с которой Лидия ушла голодной. Мы с мужем, ну, был случай, когда нас пригласили на свадьбу. Заблаговременно нам сказали, что свадьба веганская. И безалкогольная.
1: А что значит заблаговременно? Типа для того, чтобы напиться и мясо?
0: Ну, забыться, да. Приезжаем, значит, с собой взяли, естественно, винишко.
1: Что вредит вашему здоровью?
0: Нас встречали закусками, жареные баклажаны, тофу, кабачки на шпажках, вроде как будто звучит ничего, бутерброды с хумусом. Ну, более-менее нормально. Когда пришло время горячего, нам объявили, что сегодня нас кормят индусская община помощи бездомным.
1: Супер!
0: Зашли две девушки в руках, у них были металлические ведра со времен такие еще Советского Союза, и такие же ложки в ведрах рис с диким количеством карри, овощами. В другом,
1: Ведер,
0: баклажаны, тушеные соя и что-то там подобное. Девушки проходили между столов, эту бесформенную массу накладывали каждому на тарелку. Желали приятного аппетита, а он, наверное, Лидия, был неприятный, да? Привет. Здравствуй,
2: привет.
0: Лидия. Привет.
2: Здравствуй.
1: Лидия, так. Мне эта идея как организатор очень понравилась. Судя по всему, жених да невеста хорошо сэкономили на этой свадьбе.
0: Насколько?
2: Я думаю, что да, потому что мы ушли голодные, и я так полагаю, у нас даже вина не хватило, пришлось делиться с друзьями, которые не позаботились.
0: Хотел спросить, насколько важно было в этом случае, что вы взяли с собой бутылку этого самого напитка?
2: Это чуть-чуть красило. Я забыла упомянуть, что это было с 12 дня до 6 вечера.
1: Ага.
2: То есть это довольно подозрительное время. Мы находились на свежем воздухе.
1: А вам не говорили в странных нарядах просто гулять по улице с определенной музыкой?
2: Это было в старом русском стиле, и там все платки и все остальное было вокруг. То есть...
1: Ага, странное сочетание с индусской общиной помощи бездомным.
2: Вот мы тоже не поняли этого прикола.
1: В любом случае, мы получили неплохой экспириенс. Теперь у тебя такая потрясающая история, которую можно рассказывать. А везде, судя по всему, ты уже с этими людьми не дружишь, так активно рассказываешь эту историю.
0: Либо чего не сделаешь за подарочную карту на 30 евро.
1: Конечно, приглашай их и говори, но вы на эту карту можете заказывать только что? Рис?
0: Не, ну они же без этой самой, не веганские.
2: Они, кстати, не едят в таких общепитах, потому что боятся, что что-то там будет все-таки там не веганское добавлено, об этом их не проинформируют.
0: Вот они там.
1: О, недоверчивые к этому миру.
2: Да.
1: Зря.
2: Так что в Лидо только для меня.
1: Ну и, наверное, в этом и есть потрясающий плюс, потому что ты сможешь провести хорошо время и от души получить удовольствие от приятной пищи.
0: Спасибо за историю. Мы именно тебе хотим подарить эту подарочную карту. Да, действительно, получим понравилось. Ну и надеюсь, там отлично проведешь время, потому что твой рецепт силы, много белка и много отличного вкуса находится в Лидо. В магазинах Лидо ты найдешь полезные блюда с высоким содержанием белка, которые дают энергию. Например, куриное филе на гриле, шашлык из индейки, творожные оладьи, другие богатые белком блюда, которые Лидия не удалось попробовать
1: Конечно.
0: На свадьбе.
1: Конечно.
0: Без лишней готовки, без компромиссов во вкусе. Возьми с собой, приготовь дома, ешь с пользой, ищи в магазинах Лидо, потому что Лидо за все настоящее.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 3,29 €. Ar mansarimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 centi. Zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimi!
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламдевейс Майоли Балтик.
2: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
3: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē! Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
4: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
4: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
6: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
7: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
6: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
8: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эусерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ.

0: Бендер. Кинорубрика.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Да, GO3 — это телевидение нового поколения, где доступны и фильмы, и сериалы. А также прямые трансляции спортивных различных мероприятий. Что ожидать в ближайшее
3: время?
2: Давай
3: поговорим об этом. Потому что я сразу же зашел, прежде чем мы собирались поговорить на нашей рубрике GO3, посмотрел, что там нового появилось. И фильм, о котором мы говорили еще с Антоном Толиным, рассказывал, предполагалось, да, то есть его мнение к таким фильмам обычно такое, что, тут, конечно, экшен, но смысла мало. Но, ребятки, «Бегущий человек». Но, тем не менее, это классный экшен. Я не смотрел, я понял, что есть возможность, и когда, это одна новинка, фильм прошлого года, да, но, тем не менее, не все смотрели, но все помнят «Бегущего человека», когда еще с Арнольдом Шварценеггером, и это был просто суперхит. Идея фильма достаточно простая, опасная игра, игра на выживание, там...
2: что мы любим.
3: Ну да, типа того. И героя, которого играл тогда еще Арнольд Шварценеггер, да, он попадает в эту игру, за ним охотники там какие-то охотятся и так далее. Здесь немножечко переначенный сюжет, и, конечно, я не смотрел, мне нечего тут рассказывать, но примерно думаю, что это то же самое, но спросите, и что логично будет, есть ли какая-то связь или отголоски? И я сразу на первых кадрах, я начало посмотрел, увидел первый же отголосок к оригинальному фильму, и мне, я обожаю такие, знаешь, такие маленькие
2: ремарочки,
3: да. Там были новые доллары, у них валюта, он говорит, и там игра какая-то, да, идет, и говорит, ты можешь выиграть там 1000 новых долларов, и фотография чья на долларе? Арнольда Шварценеггера,
2: вот оно.
3: Короче,
2: что.
3: Маленький такой есть, да, реверанс в сторону прошлого фильма, да. Но это новый фильм, новая интерпретация «Бегущего человека» со всеми спецэффектами, уже нормальным качестве, там, и так далее, и так далее. То есть осовремененная актерская игра, все как надо. Я не могу ничего сказать, опять же, насколько он хороший или нет, а у Антона Долина свое мнение, он сам признается, что оно иногда расходится с мнением простого зрителя, потому что зрители смотрят многие
2: это
3: просто
2: факт,
3: на
2: картинку. Потому что часто голосуют тем с той самой копеечкой, которую отдает кинотеатр.
3: Да,
2: слушай,
3: поэтому...
2: если говорить про новинки и вообще про какие-то новости в сфере кино и также телесериалов, HBO сейчас уже сообщил о том, что он вносит съемочный график продолжения сериала «Гарри Поттера». То есть второй сезон. Это впервые, когда уже
3: сериал еще
2: не успел выйти первый сезон, но они уже продлевают и уверены, судя по всему, в результате и в успехе первого сезона. Ну, наверное, для нас это тоже хорошо, потому что эта история должна продолжаться хотя бы от начала до конца.
3: «Гарри Поттера» очень страшно, да, чтобы, конечно, не испортили, но
2: да, желание, чтобы уберегли и сохранили ту самую волшебную атмосферу, в которой мы купались все предыдущие года.
3: Да, но тут трудно испортить. История, значит, Гарри Поттерства, она достаточно стандартная, и мальчик попадает в какой-то
2: там
3: школу.
2: Нет, все спецэффекты, слушай, нет, я не согласна.
3: Да.
2: Уровень задан недостаточно, а действительно такой грандиозный.
3: Взяли.
2: И не опозориться, сделать так, чтобы это выглядело достойно. Это не так просто. Задача, на мой взгляд, очень сложная. Но, судя по всему, они такие, так, детки растут, второй сезон нужно снимать сразу.
3: Побыстрее, да, согласен.
2: Потом мы не сможем уже.
3: Чтобы не облажаться, так же, как с Дэниелом Рэдклиффом, который быстро вырос. Ну ладно, Дэниел Рэдклифф еще, может быть, не так быстро сильно изменился. Но там некоторые, там типа как... как же там был-то в финале парень, который змею потом замочил. Долгопупс, да, по-моему? Он был изначально таким толстячком.
2: Мальчишкой.
3: Да, такой, знаешь, такой толстячок, неуклюжий, да. И когда в финале он убивает этого змея мечом, эту Нагайну, змею, да.
2: Будучи настоящим уже мужчиной.
3: Да, и все понимают, да это же краш. Из такого неуклюжего толстячка он превращается в настоящего краша. Ну и по фильму тоже, он там героем же становится после этого, когда в течение по всему сюжету, да, он был такой немножко неуклюжим. То тут надо, конечно, поторопиться ребятам, чтобы такого же не произошло. Тем не менее, актеры уже известны, и в них уже влюблены многие.
2: Уже
3: говорят, что они очень супермилые.
2: Уже раскрыты различные секреты. Уже есть кадры со съемок. Мы все находимся в невероятном ожидании, и как только, я думаю, что появится сериал, мы сможем смело зайти на go3.lv и посмотреть... Это именно на Go3.
3: Ну и давай тогда, раз уже поговорили, можем поговорить и про спорт, потому что мы упомянули, что Go3 это и спортивные события. А говоря о спортивных событиях, идут проверочные игры сборной Латвии и сборной Латвии с Норвегией. Давай посмотрим. Скоро состоится еще одна. Некоторые уже произошли, их все можно было посмотреть на Go3. И в 19:20 сегодня сборная Латвии с Норвегией еще одна проверочная игра будут играть, поэтому... ее можно уже, вот я вижу, прямо она запланирована на Go3. Можно будет посмотреть в прямом эфире. Кстати, прошлую игру они выиграли.
2: Были некоторые моменты, которые тебя лично удивили, да?
3: Удивили. 17-летний парень забил, да? Тогда новичок в сборной, был вызван из юношеской сборной и забил гол. Очень красивый, ну, выход один на один.
2: Новая
3: что,
2: звезда!
3: Наверное.
2: Совсем скоро.
3: Вполне может быть. Хотелось бы. Нам надо омолаживать нашу сборную, потому что там, ну, такие старички, ну, кто-то там последний, Гиргис, по-моему, сказал,
2: какие,
3: что они...
2: какие старички?
3: Ну, есть там
2: вот
3: уже некоторые.
2: Старички.
3: Некоторые сказали, что уже не собираются участвовать в сборной. Но, тем не менее, проверочные игры идут, их тоже можно посмотреть.
2: В любом случае, чем больше молодежи будет участвовать в этих всех мероприятиях, и, ну, тем лучше. Слушай, это настоящая мотивация для того, чтобы заниматься спортом.
3: А мы с удовольствием это все будем смотреть на Go3, телевидение, которое тебе, телевидение нового поколения, то телевидение, которое тебе нужно. Каталог регулярно обновляется, чтобы всегда было что-то новенькое, доступное, увлекательное. Контент на разных языках.
2: Там тебе, пожалуйста, еще, кстати, субтитры, да, для тех, кто...
3: И субтитры, и да, очень, кстати, иногда полезно и важно бывает посмотреть в оригинал. Причем язык переключается просто сразу, раз переключил, и он все продолжается на...
2: Когда-нибудь мы выучим английский, или про это?
3: Ну нет, иногда, я очень люблю, иногда, посмотрев фильм, потом пересмотреть его на английском, либо наоборот, посмотрев в кино фильм, думаешь, а может быть где-то что-то, все-таки знания английского не хватило,
2: и, как
3: посмотреть
2: правило,
3: дубляже.
2: Что-то выпадает.
3: Что-то выпало, да, может быть где-то я до смысла недопонял, там же самое Сидни Свини, как же, господи-то. Ну, Сидни Свини. Ну, Свини, Сидни. Сидни Свини, фильм-то, домработница, да? Горничная, да.
2: А-а-а.
3: Которую я посмотрел в кино с удовольствием, в принципе, там, ну...
2: Потом еще и дома несколько раз, я тебя поняла. Ты, конечно, хорош.
3: И официальная версия была,
2: что... Не до конца понял вообще, о чем там говорили. Там же такой сложный сюжет.
3: Да.
2: Молодец, да.
3: Хоть сюжет и банальный достаточно, но это отличный легальный способ еще раз потаращиться на Свини. Этой Сидни.
2: Еще раз послушать нужно перевод.
3: Да, и аргументировать это тем, что просто хочешь посмотреть, а вдруг какой-то
2: все
3: смысл
2: понятно.
3: Ты что-то не уловил. Так
1: что. Топ-кадр кинорубрика. Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот четверг, 7 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода без осадков. Дожди прогнозируются только в Латгале. Температура воздуха на всей территории страны составит от 8 до 11 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Это Робин Шульц и трек, который называется Thinking About You. Мы его услышим очень скоро. А также очень крутую новинку. Как ни странно, никогда не ожидал, что скажу так про Леди Гагу, но вместе с Deutsche это очень крутой трек. Runaway называется. Короткая пауза, буквально минуты, продолжим.
1: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilveniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €. Top, top, top!
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

радио. Ситуация на дорогах в пробке столицы. На Карле Улу, мне гата, в сторону Винивасгатвы. 27-минутное затруднение прямо сейчас. Также движение затруднено в сторону Вантового моста. По Лилербе с Канцемом в сторону Вантового около 10 минут. И также 15-минутная пробка на самом Вантовом в сторону центра. 10 минут на Даугавпилс перед Булю. Также движение затруднено на Круспилс. Там потеряешь приблизительно 5 минут. Небольшая пробка. Также Гранитов в сторону Круспилс тоже небольшое затруднение остается еще пока. На Лубанас перед Сахарово 5-минутная пробка. На Деглов в сторону Дегловского моста 5-минутная пробка. На Бривебас в сторону Воздушного моста также 5-минутное затруднение. Кековская при въезде в столицу около 10 минут. Потеряешь также в Валдлауче. Пробка около чуть больше 5 минут. И на Елгавской трассе при въезде в Ригу, там где ремонтная работа, 20-минутная пробка сейчас. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

0: и счастливыми. И тут очередные исследования по этому поводу прилетели. Говорят, три секрета о том, как помочь каждому из нас стать более счастливым. Ну, понятно, что, да, вот эта вся прекрасная пирамида
1: Маслоу. Почему три секрета?
0: Ну, всегда три секрета.
1: Ну, да, три кота, три секрета.
0: Три секрета, да. Два мало, три достаточно. Один вообще ни о чем, да. Четыре, это надо слишком много читать. Три, отлично. Три богатыря, три секрета. Цифра важная, кстати. Да, строчка. Я 3 октября родилась, так что все сходится, все, все важное. Все сейчас мы
1: вообще
0: узнаем
1: сейчас,
0: и получим.
1: Да, дала нам абсолютно ненужную информацию. Ну-ка, давай это теперь секрет.
0: 60 тысяч участников, там 123 страны, как ты понимаешь, участвовали в этом исследовании. Итак, что специалисты сообщают? Они говорят о том, что первое правило звучит следующим образом. Безопасность важна для удовлетворения ваших потребностей и в самоактуализации. Я думаю, что вообще это такое? Ничего не понятно. Первое правило вообще нафиг. И теперь, согласно второму правилу, счастье нельзя достичь в полной социальной изоляции. Как бы мы этого не хотели.
1: Почему? Не перед кем выпендриваться?
0: Не работает. Не может человек полноценно быть счастлив, если он прячется от общества, сидит дома и думает, да, нет, все нормально, я себе тут обустроил все, на удаленке работаю, никуда не выхожу, всю доставку себе заказываю, не получается так. Все-таки исследования показывают, что большинство из нас необходимо признание со стороны важных для него людей. Не просто кого-то, а важных. То есть тебе еще и важных людей нужно для себя найти.
1: Я же говорю, надо перед кем-то повыпендриваться. Третье давай.
0: Третье
1: будет самое важное, да?
0: Скорее всего, при этом последнее правило гласит следующим образом. Не следует строить самооценку на отзывах и комментариях из соцсетей.
1: Вы тоже меня удивили.
0: Пожалуйста.
1: Сейчас бы вот пытаться угодить комментаторам.
0: Слушай, это ты уже как взрослый человек, можешь сейчас умничать. Ты уже прошел все эти стадии. А когда первый комментарий прилетел тебе, вот это вот, Андрей, хватит публиковать такие ужасные фотографии.
1: Нет.
0: Ты так расстраивался. Ты говоришь, мама, перестань меня комментировать.
1: Нет. Это был мой комментарий. Это я комментировал сначала всех, и потом себя. Да.
0: Ты был токсичным комментатором?
1: Токсичным комментатором, конечно.
0: Ты тогда думал, что это шутки, да?
1: Нет, я был прямо... я был главным критиком всего интернета. Сия интернета, да.
0: И кого ты критиковал?
1: Да куча там.
0: Друзей?
1: Все подряд.
0: Или тех людей, которых ты не знал?
1: Ну, все подряд я критиковал. Ну, мне надо было тоже таким образом самовыразить. Да всякую чушь, а что?
0: Гадости писал?
1: Конечно. Ну все,
0: да
1: я прошел через это, да.
0: Было у тебя такое?
1: Каюсь. Что делать?
0: Офигеть.
1: А ты не писал никому гадости в комментах?
0: Нет. Никогда. А ты это делал анонимно или ты даже не боялся и не скрывал своего лица, которое могли набить?
1: Да нет, меня там с друзей многие поудаляли за это.
0: Тебя?
1: Ну а что нет?
0: Эндрю? Ты достался мне хорошей версии себя?
1: Ну, и это еще хорошая версия меня. Была хуже, Наталья, что ты? Так что знаю это.
0: Я не знала. Ну вот теперь, короче, посмотри, видишь, после того, как ты взял, всем все накомментировал, испортил людям все счастье. Да, теперь исследователи говорят, не обращайте внимания конкретно на комментарии Эндрю Фана.
1: Да. Давайте скажу, на что обращать внимание. Вот такой классный трек от Фишера мы услышим скоро. Называется он «Favor». А после него, я хочу поговорить...
0: Вернемся к твоим комментариям.
1: Да, вернемся к моим комментариям, потому что мне запала в душу одна рубрика, которую название я так и не придумал. Но эта рубрика касается песен, которые многие комментируют, как ничего своего нового придумать не могут. У меня есть еще одна такая песня, про которую я быстренько расскажу очень скоро.
2: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums te pat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug, pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Я Макс Амазак. paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарных дарбибов швейцарьям.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО. Рабочая ширина 46 сантиметров. 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов. 34,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
7: Mums garšo salga vafeliņš
8: Ar kafiju iet labi viņš
7: O oh, jā
8: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
9: Skaršo viņš
8: Jā, kvadrātiņš
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
10: Salga
11: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
12: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
11: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
13: McDonald's stal еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Deluxe с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас Круст Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7.
14: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: Утреннее шоу.
1: Ладно.
2: Ну что, пришла твоя рубрика?
1: Пришла моя рубрика.
2: Давай, доставай под заготовочки.
1: Заготовочки. Ладно, хорошо. Дело в том, что я бы никогда бы ничего не говорил, но есть определенные такие поверья, да, что вот раньше делали музыку, раньше были песни. Я специально такой интонацией говорю, потому что именно так я себе таких комментаторов представляю. Потому что раньше вот эта музыка, она отзывалась в сердцах, она была сделана с любовью, она была. И это, как правило, касается, ну, какой-то старой музыки, может быть, там кто-то млеет по хитам 2000-х, кто-то по хитам 90-х, кто-то по хитам 80-х. Не столь важно, да? И как только мы слышим какой-нибудь новый трек, который был, и там использован сэмпл из прошлого, какой-нибудь хита 90-х, да, говорят, ну все, ничего своего нового
2: все
1: придумать
2: понятно.
1: Не могут.
2: Все понятно.
1: В связи с чем у меня и родилась эта рубрика, в которой, которую я так и назвал, это не точно. Название пока не точно, не утвержденное, да? Ничего нового придумать не могут. Разрешите мне вам представить трек, который был написан в 84 или 85 год. И этот трек... Я его потерял. Это он называется Automan. И группа называется Nucleus. Вряд ли кто-то знает и слышал и группу,
2: и песню. Вообще, да.
1: Да, я поставлю... Ну, она звучит вот так. Я специально поставил со середины, да, чтобы было вообще ничего не понятно. И тот... WhatsApp 25037. Кто узнает мотив? Я думаю, что многие уже услышали в этом треке мотив песни 94 года. Через 10 лет.
2: Ничего себе.
1: Не узнаешь, да? Ну, сейчас я в WhatsApp напишу 100%. Которая стала номер один Single of the Year в Германии. Эта песня вообще неизвестная.
2: 84-го?
1: Это 84-й, да. А песня, которая...
2: Потом украли в 90-е, да?
1: Которую в 90-х украли. Стала хитом, но она попала в такие топы Greatest Dance Songs десятилетия.
2: Значит, ever.
1: Ever, ever. Сейчас я смотрю все ее регалии. Single of the Year в United States на VMC International Dance Music Awards в 93-м году. Первое место. Okay. VMC International Dance Music Awards United States Best House.
2: Записываем.
1: Первое место. Single of the Year Echo Music Awards Германии. Первое место. United Kingdom MTV Dance.

0: один и тот же вариант. Они правильно, все верно?
1: Все верно.
0: Все верно. Ах, какие меломаны! Все знают!
1: Я думаю, что с этим все понятно, да? Ну и теперь послушаем, что, как это.
0: О, боже!
1: Конечно же, это Snap Rhythm The Dancer.
0: Сильно похоже? Нет, не похоже. Да ладно, да?
1: Ну так тебе вон, смотри, сколько сообщений в WhatsApp. Snap Rhythm The Dancer, Snap Rhythm The Dancer, Rhythm The Dancer, Rhythm The Dancer, Rhythm The Dancer.
0: Вау!
1: Друзья, всем хорошего дня!

0: архитекторов. Грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Zinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
8: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
7: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
9: Хорошие цены в магазинах «ЛАЦ». Копченая колбаса салями «Даню» 1 килограмм от «Форэверс» 4 евро и 79 центов. Сыр «Тилзит» 1 килограмм от «Валью» 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт «Лакто» определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах «ЛАЦ» по всей Латвии.

Love You For Life. Ну а далее Morning After Dark. Это мрачный такой, вообще-то атмосферный хит 2009 года. Там Timbaland смешал клубный бит, R&B и такое немного киношное звучание. Здесь звучит Нелли Фортадо, также французская певица Соу Шай. Ну а в клипе вообще там вампирская тема, вампирская эстетика, ночная жизнь мегаполиса. Песня стала одним из самых узнаваемых ночных хитов конца 2000-х и до сих пор, слушайте, очень хорошо звучит в любое время суток.

Только он появился, я помню ваше сообщение в WhatsApp, что это что-то странное, что-то непонятное, но, допустим, дадим шанс. Было примерно так, ну а сейчас комментарии совершенно другие. А что-то как-то уже неплохо, а что-то уже и качает. Сан-Паула, The Weeknd и Анна.

Когда она уже наконец возьмет телефон, поднимет трубку. Но не узнаем никогда. Walked Away. Трек от Дэвида Гетты и Happy Tone. Мы услышим скоро. Это точно.

0: 24 novembrī Rīgā.
1: Lidl v Latviji už 5 lēt. S četvirgā salāta aizbirka 1 štuka 99 centov. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
3: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане Макдоналдс рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Делюкс с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом Макдоналдс в Джутас, Круст, Калны, Кековский край, рядом с торговым центром А7.
1: Время расцветать. 7 мая

0: Парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии пасмурно и преимущественно без осадков. Дожди ждаются в основном в Латгале. Подует северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха на всей территории страны от плюс 8 до плюс 11 градусов. На данный момент в столице плюс 7.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Реклама паразита. Сайт сказ дарбибс вейцарием.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
6: Мускашу салга вафелинч.
7: Аркафею и отладывинч.
6: Оя.
7: Салга вафелинч.
8: Понтея салга квадрат.
9: Garšo viņš.
10: Jā, kvadrātiņš.
9: Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
11: Salga.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Bolt

точно знают. Они знают, кто это такой. Мистер Бист. Сегодня ему исполняется 27 лет. И за последние 10 лет своей жизни он успел много. Это такой человек-феномен современного Ютуба. На самом деле его зовут Джимми Дональдсон. Обычнейший парень из небольшого американского города, который в подростковом периоде буквально жил интернетом. Он пытался понять, как работают вирусные видео, как работают все эти алгоритмы этого мира Ютуба. И начинал, на самом деле, он с простых роликов, но в то же самое время таких немного безумных идей. Например, снимал, как часами считает до там 100 тысяч и даже больше. Звучит это странно, но именно это было то, как он начал набирать свою аудиторию. Потом уже он превратил свой YouTube в настоящее шоу. Там он, когда уже вырос сильно в большого блогера-миллионника, он раздавал мне

как в самом сериале. Но все же, сегодня мистер Бист самый популярный ютуб-блогер планеты с аудиторией сотни миллионов. Его ролики смотрят как фильмы, как такой полноценный сериал. С ним снимались суперзвезды мирового уровня. Например, тоже, кстати, Криштиану Роналду. И это был как раз тот единственный раз, когда я посмотрела ролик мистера Биста. PewDiePie также, кстати, он стал суперзвездой Ютуба еще, по-моему, до мистера Биста. И такой вот старичок этой темы, так сказать. Сам мистер Бист, он же Джимми, также много участвует в благотворительных всяких акциях. Сам помогает людям по всей стране и, естественно, документирует это все в своих роликах на YouTube. Можно даже сказать, что мистер Бист изменил YouTube. Сегодня огромное количество блогеров по всему миру пытаются снимать как мистер Бист, то есть в стиле мистер Бист. Быстро, масштабно, прям чтобы было мощно и так, чтобы невозможно было оторваться от того, что происходит на экране. Так что, если среди молодежи вы вдруг услышите этот псевдоним, то вы для них будете не скуфом каким-то там, да, а слушайте, он шарит.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. McDonald's стал еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Deluxe с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
3: В этой группе доктор Клоун приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: Камера. Камера. Радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас произошел небольшой косяк, потому что я не смогла дозвониться до нашего выборочного участника, которого выбрал рандомайзер. Рандомайзер я уже закрыла. Чтобы делать это все дело заново, это потребуется очень много времени, чтобы вас туда всех поместить. Поэтому, ребят, такой четвергный конкурс у нас будет, очень легкий, просто для вас, для всех. Такая разумная.

отмечает свой день рождения, поэтому давайте просто его вспомним. Ну, а вы пишите на WhatsApp, все равно, если догадались, раньше, чем я назвала этот фильм. В общем, дело тут такое, что спасти мир может только существо, созданное из комбинации человеческой ДНК и некой внеземной сущности. Главный герой — бывший военный, который случайно оказался, он втянут в эту миссию мирового такого масштаба. Фильм отличается необычным визуальным стилем, который сочетает футуризм, моду высокой категории и комиксную эстетику. Образ главной героини был частично вдохновлен комиксами, которые режиссер рисовал в подростковом возрасте. Да и сценарий к фильму вообще, в принципе, сильно-сильно старше самого фильма. Я думаю, что многие уже догадались, я не думаю,

писать концепт, ну, очень задолго до того, как стал известным режиссером. И фильм этот, конечно же, да, многие из вас уже угадали, это «Пятый элемент». И сегодня этот фильм отмечает свой день рождения. Костюмы, кстати, к этому фильму создавал дизайнер Жан-Поль Готье, извините так на секундочку. И это был один из его первых таких больших проектов в фильме. На тот момент, на момент выхода, фильм был один из самых дорогих не голливудских проектов в истории европейского кино. Брюс Уиллис, он вообще параллельно участвовал и в других съемках, в крупных проектах. График был крайне плотным, но этот сценарий его заинтересовал необычной именно вот этой фантастикой и юмором, то есть не как классический боевик. Поэтому он с легкостью и с радостью согласился. В общем, сегодня мы отмечаем день рождения этого фильма. Люк Бессон, Мила Йовович, Брюс Уиллис, Гэри Олдмен, ну и остальные, ну и Дива, конечно же, Дива Плава Лагуна. Давайте вот именно ее мы прямо сейчас с вами послушаем и таким образом отметим этот день рождения. Погрузка в атмосферу «Пятого элемента».

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии пасмурно, преимущественно без осадков. Дожди ожидаются в основном в Латгале. Подует северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха на всей территории страны от плюс 8 до плюс 11 градусов. На данный момент в столице плюс 8.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
1: Час подошел к концу. Через пару минут уже обед. У многих вам заранее приятного аппетита, классного дня, несмотря на эту погоду дурную нашу, латвийскую. Вам всем желаю классного, хорошего настроения. Много улыбок, приятных встреч, приятных людей, приятных моментов, приятного одиночества, если хотите. В общем, классного дня по-вашему. Услышимся завтра. С вами была Розанна.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода. Lights, camera, action, that's it.

0: action, that's it.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса. Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед?
3: Ты думаешь,
2: я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важные окончания и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Привет! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Топ-кадр кинорубрика.
6: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
7: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
6: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
7: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
6: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
10: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
11: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
12: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.

0: конечно же, может оказаться недовольным тем, что прошел дождь, и, может быть, он долго-долго не мыл машину, и тут вот решил помыть машину. И именно в этот момент, спустя там час, пошел дождь, и машина опять проехала по дороге не идеально чистая, скажем так. Хотя иногда бывает так, что на это очень сильный должен быть дождь, когда он, наоборот, помогает и моет тебе твою машину. В любом случае, природе надо было. Это небесная влага, и все зеленее сразу стало. А людей с лейками и со шлангами стало меньше. Я про дачников сейчас.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Ну не все же могут себе автополив позволить. Кто-то просто не любит, чтобы за него что-то или кто-то решал. Всем большой привет. Сегодня будет у нас не Summer Sunday. Треки сегодня у нас будут про дождь, про облачную, но тоже иногда необходимую погоду. И рубрика «Не звучит» тоже с этим будет связана. Rain Over Me, Pitbull и Mark Anthony.

песня от Marshmello Phoenix. Ну а прямо сейчас у нас появляется рубрика «Не звучит», и я уже сегодня сказал 3 трека назад, то что после вот этого долгожданного дождика, такого достаточно серьезного, наконец-таки первого, можно сказать, в этом году, мы будем сегодня бродить по песням про дождь. В эфире у нас Easter 17 и Let It Rain. Одна из самых ярких британских групп 90-х. Коллектив появился в 91-м году и был достаточно популярен. Быстро стал альтернативой более сладким бойс-бендам того времени, NSYNC или Backstreet Boys. Они смешивали поп, R&B, танцевальную музыку, добавляли уличный стиль и более серьезное настроение, которое мы услышим в этой песне точно. Успехи, конечно же, с хитами Stay Another Day, It's Alright, House of Love. Занимали они высокие места в британских чартах, а сама группа продала миллионы пластинок по всему миру. Let It Rain — это уже более эмоциональная и атмосферная сторона East 17. Песня про чувства, которые невозможно скрывать. Дождь здесь как символ очищения.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.lv.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
6: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: Это группа «Тестостерон» и «Малыш». Может показаться, ну уж, слишком сладкая композиция, но иногда чем проще, тем лучше. И одно исполнение или просто музыка, которая не раздражает, не выносит мозг, не бесит, а уже цепляет, и, возможно, это и есть причина неплохого результата, на самом-то деле, от этих ребят. Они дважды были в шаге от первой позиции, но так и не смогли победить. Два раза были вице-лидерами. Один раз номер три, один раз номер пять. Это все результаты за 10 недель. Что они в нашем топе?
1: Место номер 12. 12-е.
0: Из 10 недель, как мы видим, они 4 провели в первой десятке. Мы вспоминаем, что было 2 года назад на 12 месте. Switch Disco. Sleep Tonight. Тогда вверх на 6.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем небо преимущественно облачное, более солнечный день на севере Курзыма, а осадки в Латгале и Селе. Ветер слабый и умеренный, северный, северо-восточный. Температура воздуха по Земгале плюс 10, в Латгале и Бидземе до плюс 8-11, плюс 10-12 в Курзыме. В Риге облачная погода без существенных осадков, ветер слабый и умеренный, северный, северо-восточный. А температура воздуха днем составит около 11 градусов тепла. Завтра в пятницу погода улучшится. Небольшая облачность будет чередоваться с солнцем. Воздух прогреется уже до 15-16 тепла. Осадков не ожидается.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэципс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэципс АБЦ.
2: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
4: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламодавец Майоли Балтик.
5: КВ3 группа Доктор Клоун приглашает.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду Доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги Доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
7: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека

основном мы будем с вами говорить о футболе и конкретно о Лиге Чемпионов. Но пару слов скажу и о хоккее, Национальная хоккейная лига. Там плей-офф продолжается, где Баффало этой ночью оказались сильнее Монреаль со счетом 4-2. Это был их первый матч. И в 1-4 они повели со счетом 1-0 в серии до 4 побед. Вегас в очередной раз проиграл, но первый раз проиграл уткам, потому что там только сыграно 2 игры и счет ничейный в серии 1-1. Утки одержали победу со счетом 3-1 над Вегас. И это все. Ну и еще сегодня Латвия-Норвегия. Это товарищеский матч в 19:30. Смотрим, болеем, и я так понимаю, что это последний проверочный перед уже чемпионатом мира, который стартует в этом месяце. Будем усиленно об этом говорить в дневном эфире. Теперь футбол, Лига Европы, Астон Вилла и Ноттингем Форест сегодня в 22:00 в первом матче. Ноттингем Форест оказались сильнее со счетом 1-0, а Фрайбург и Брага сыграют в это же время. И там Брага оказалась в первом матче сильнее 2-1. В сегодняшнем противостоянии этих команд все и решится, кто идет дальше. Кто идет дальше, вот о чем мы поговорим в Лиге Чемпионов. Интересный был предыдущий матч, там было гораздо больше забито мячей, здесь все было более спокойно. Французский ПСЖ сыграл в ничью с мюнхенской Баварией 1-1 и вышел в финал Лиги Чемпионов этого сезона, так как взял верх в противостоянии по сумме двух встреч 6-5. Гол французского форварда Усмана Дембеле в данном матче помог красно-синим вплотную приблизиться к рекорду главного Еврокубка всех времен по числу забитых мячей в рамках одного розыгрыша Лиги Чемпионов. В текущем розыгрыше главного турнира Старого Света коллектив Луиса Энрике уже забил 44 гола в 16 играх. Это второй лучший результат среди всех команд в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. Больше было только у Барсы. В сезоне 99-2000 год 45 голов. Тогда каталонцам потребовалось также 16 матчей. Всего же для парижан это третий финал Лиги Чемпионов за всю клубную историю. У ПСЖ два финала Лиги Чемпионов после ухода Мбаппе в Реал. Кильян дважды вылетел в четвертьфинале. Это информация для поклонников Мбаппе. Не надо было и уходить из ПСЖ, не надо было. Или наоборот, надо было, чтобы ПСЖ лучше заиграли. Странно это звучит, конечно, но как есть. Иногда действительно лидеры делают хуже всей в целом команде, потому что все-таки футбол — это командная игра в первую очередь, а не команда одного игрока. Бавария предложила новый контракт Нойеру, пропустившему в полуфинале Лиги Чемпионов 6 голов. Лига ПСЖ – первая французская команда, которая вышла в финал Кубка Европейских Чемпионов Лиги Чемпионов в двух сезонах подряд. Кроме того, парижане стали первым французским клубом, который трижды выходил в финал главного еврокубкового турнира. Парижане доходили до финала в текущем сезоне, в минувшей кампании 25 года, а также в 2020 году, сезон 19-20. Отмечу, что у Марселя и Реймса по два финала Лиги Чемпионов и Кубка Европейских Чемпионов, Монако и Сент-Этьен доходили до этой стадии по одному разу. Ну и суперкомпьютер Opta скорректировал прогноз на победу Лиги Чемпионов. Английский грант – это Арсенал. Имеет больше всего шансов выиграть эту Лигу Чемпионов. 55,5%. А вот ПСЖ, которые прошли, получается, своего соперника вчера, имеет 44,5%. В полуфиналах Лиги Чемпионов 25-26 Арсенал был сильнее Атлетико 1-1 и 1-0. А ПСЖ прошел вот Баварию по сумме двух матчей 5-4 и 1-1. Финал главного Еврокубка состоится в столице Венгрии. Это Будапешт 30 мая. Парижане являются действующими чемпионами соревнования. Канониры в минувшем сезоне дошли до полуфинала, где, кстати, уступили будущим обладателям трофея.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала Сгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмала Сгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Какая погода, такое начало нового часа. Немного мрачноватая, но музыка такая тоже бывает красивая. Сэд, и это наш сосед, литовец. Седьмое число, май месяц. Почему я так задумался и затормозил, потому что, судя по температуре воздуха, март. Сегодня день невидимых защитников нашей с вами цифровой жизни. И сегодня Всемирный день пароля, который напоминает нам абсолютно всем: один хороший пароль иногда важнее самого дорогого замка. Мы храним в аккаунтах фотографии, переписки важные, важные документы, целые кусочки своей жизни. И все это начинается с нескольких символов, которые должны знать только вы и еще раз только вы. И у нас на эту тему в этом часе будет автомобильная новость. Мы расскажем, почему опасно подключать смартфон к арендованной машине. Очень интересно, и ни разу не поднимали мы эту тему. Будет интересная тема. Самые популярные пароли до сих пор ужасны, и ужасно то, что до сих пор есть люди, которые ими пользуются, и не дай бог еще это и записывают, комбинацию вроде 1, 2, 3, 4, 5, 6, мало того, что использует, так еще и куда-то записал, что у него такой пароль, и паспорт, просто мой пароль — паспорт, годами остается в списках самых используемых и самых взламываемых, как вы понимаете. Длинный пароль важнее сложного. Фраза из нескольких слов часто безопаснее короткого набора символов. Один пароль на все – это плохая идея. Неоднократно уже эксперты об этом рассказывали. Если взламывают один сервис, злоумышленники попробуют этот же пароль абсолютно везде. Ну и двухфакторная защита реально помогает. Как бы она нам не нравилась, дополнительный код через телефон сильно снижает риск взлома. Ну и люди чаще теряют доступ сами, чем становятся жертвами хакеров.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.

Завтра уже будет в Латвии преимущественно тепло и солнечно, поэтому надо успеть сегодня сыграть все дождливое и пасмурное, но классное музыкальное. Мы это делаем. Мы продолжаем бродить по мокрой и тучной муз-теме. Мы уже сегодня

Пит Бульмер Кентони, тучи от Иванушек. И вот куда мы без этого кадра в этот преимущественно пасмурный день в эфире у нас появляется. В рубрике не звучит тот, кто звучал когда-то на топ радио достаточно активно, даже в оригинале. Шура с песней «Отшумели летние дожди». Он один из самых ярких и необычных артистов конца 90-х, да и сейчас, если на него посмотреть. Это необычный артист и человек, настоящее имя которого Александр Медведев. Совсем скоро у него день рождения. Родился он 20 мая 1975 года. Его невозможно было спутать ни с кем. Эксцентричный образ, эмоциональная подача и песни, которые мгновенно становились народными хитами. В конце 90-х и начале 2000-х Шура был настоящей звездой. Треки такие, как «Ты не верь слезам», «Твори добро» и «Отшумели летние дожди» звучали буквально отовсюду. Ну а «Отшумели летние дожди» — это песня времени, которое ушло вместе с чувствами. Про лето как символ любви, молодости и воспоминаний, которые уже не вернуть. В популярности трек стал одним из главных хитов этого музыканта и до сих пор остается узнаваемой классикой.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: они начали свое выступление в нашем хит-параде, свою борьбу за золото топ-радио топ-20. Седьмая строчка, самая высокая новинка на прошлой неделе. Можно уже голосовать и на нашем телеграм-канале топ-радио «Только хорошие новости». До завтрашнего дня, включая утро. Ну и на нашем сайте круглосуточно.
1: Седьмая позиция.
0: И что самое интересное, ровно 2 года назад тоже была самая высокая новинка именно на этом 7-м месте.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: лучше не подключать свой смартфон к арендованному автомобилю? Или какие действия надо сделать для того, чтобы все это удалить после использования? Об этом скоро.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небо преимущественно облачное, более солнечный день на севере Курзыма, а осадки в Латгале и Селе. Ветер слабый и умеренный, северный, северо-восточный. Температура воздуха по Земгале плюс 10, в Латгале и Бидземе до плюс 8-11, плюс 10-12 в Курзыме. В Риге облачная погода без существенных осадков, ветер слабый и умеренный, северный, северо-восточный. А температура воздуха днем составит около 11 градусов тепла. Завтра в пятницу погода улучшится. Небольшая облачность будет чередоваться с солнцем. Воздух прогреется уже до 15-16 тепла. Осадков не ожидается.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь, дед? Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное
3: вижу.
2: Окончание и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Привет! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: При подключении телефона к мультимедийной системе арендованной машины не стоит расслабляться. Сегодня мы поговорим, почему опасно подключать смартфон к арендованной машине. Прямой угрозы, что устройство сразу похитит пароли или ваши деньги, нет. А вот доступ к контактам, журналу звонков, имени владельца и даже сообщениям система вполне может получить. К тому же часть этой информации рискует остаться в памяти авто после возврата. Многие автомобили, как выяснилось, весьма настойчиво выпрашивают доступ к телефонной книге сразу при подключении. Причина формально простая – удобство. На экране отображаются имена звонящих, да и отвечать на вызов с руки проще. Правда, за такие удобства водителям можно и поплатиться. Особенно, когда в машине после них окажутся совершенно незнакомые им люди. Самый простой выход – использовать разъем только для зарядки, категорически запретив любой доступ к данным. Если же музыка нужна по Bluetooth, лучше сразу заблокировать все разрешения на звонки, сообщения и историю вызовов. Для навигации разумнее закрепить телефон на держателе, чем сохранять маршруты в штатной системе автомобиля, где их увидят другие. Стоит также не забывать удалить свое устройство из памяти машины после завершения аренды. Хорошо бы и смартфону забыть об арендованном авто, удалить его из списка Bluetooth-сопряжений. Если мультимедиа позволяет сбросить личные настройки до заводских, грех этим не воспользоваться. Ведь основная угроза вовсе не в том, что автомобиль взломает гаджет, а в том, что владелец сам разрешит скопировать свою личную информацию.
0: Автоклуб с Сергеем

Еще немного автомобильных новостей в этом часе. Похоже, в автопроме начинается эпоха не новых моделей, а продления жизни старых. Honda резко меняет стратегию после огромных финансовых потерь, почти 16 миллиардов долларов. Компания уже отказалась от некоторых проектов электромобилей, которые разрабатывали вместе с Sony, а теперь переносит выпуск новых поколений популярных моделей. Так, обновленные Honda Odyssey и Honda Accord появятся только в следующем десятилетии. Кроссовер Honda HR-V вообще проживет без смены поколения до 2032 года. По сокращению попала и премиальная линейка Acura. Часть модели уже снята с производства. Ставку японцы теперь делают на гибриды, считая их более безопасным направлением в условиях жесткой конкуренции и давления со стороны китайских брендов. Все это, ребята, выглядит так, как осторожные попытки просто выжить в эпоху дорогих технологий. До встречи в новом часе!

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Почему падает яблоко, летит ракета и почему зарядка телефона заканчивается быстрее, чем нам того бы хотелось бы. Сегодня день физика, это торжество науки, любопытства и бесконечных вопросов даже у взрослых. А почему? Всю жизнь мы спрашиваем, а почему так происходит, а почему? Почти, может быть, так и появилась песня «ПЦ». Многие открытия вообще делались случайно. Ну вот, например, Альберт Эйнштейн показал связь массы и энергии. Это стало основой современной физики. Физики помогли создать интернет и GPS. Многие технологии выросли из научных исследований, которые когда-то оказались слишком теоретическими, скажем так. Сейчас это вообще не вызывает никаких уже даже вопросов и удивлений. Ну и физика умеет предсказывать будущее не магически, а через законы и расчеты от погоды до космических полетов. И в конце концов, все-таки это тоже мы связаны с физикой, мы радио, музыка. Без физики не было бы музыки в наушниках, звук, электричество, радиоволны в конце концов. Ребята, все это физические процессы.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.

что, рубрика не звучит, и мы сегодня целиком и полностью посвятили дождливой теме. Мы вспоминаем треки, которые на топ-радио не звучат, но некоторые из них активно звучали когда-то на нашей радиостанции. Вот у нас сегодня такой вот по погоде, по крайней мере, в столице Латвии выдался день, и мы этим пользуемся. Завтра уже будет более солнечная погода, соответственно, будем другую музыку играть, хит за хитом. У нас появляется классический евроденс-хит 94 года, созданный британским проектом Ice MC. Вокал женской партии исполняет Алексия, которая позже сама стала звездой евроденса. Это был не просто релиз, это был радиоформатный убийца эфира 90-х в хорошем смысле, потому что затерли до дыр буквально эту композицию все радиостанции, успех и чарты. Номер один в Италии, абсолютный хит. Шестое место Евро-чарт Hot 100. Второе место в Бельгии и Испании. В топ-10 оказался Франции. И серебряный статус продаж 132 тысячи копий. В топ-20 Германии попал UK сингл-чарт 73 место. Скромно здесь, конечно, UK Dance-чарт чуть лучше, 25 место. И самое важное, номер один European Dance Radio Chart. Это значит, что это была самая часто проигрываемая танцевальная песня на радио Европы в тот период. Для эфирного формата он был почти идеальной машиной, этот хит. Атмосфера, что самое интересное, несмотря на название «It's a rainy day», который у нас появляется в эфире, это не грустный трек, это дождь, как энергия танцпола. Когда город мокрый, но ты все равно...

0: savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Tv3 grupa Dr. Klūn priglašējot.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив. 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
6: Жавашнас липиг. У ногрумс вел липигакс.

0: Медуза и Don't Wanna Go Home. Отличный прыжок был, самый большой на прошлой неделе. Плюс 10 позиций за неделю. Начинал этот трек на 20-м месте, уже в десятке, 10-й. 2 недели в топе. Посмотрим, как далеко он пойдет. Но что-то мне подсказывает, что он достаточно быстро угаснет. Трек красивый, но достаточно однообразный. Мое такое мнение. Посмотрим на ваше мнение завтра с 7 до 8. Что у нас было 2 года назад на этом 10-м месте? Проверяем.
1: Место номер 10. 10-е.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: поговорим в этом часе о важном. Парковка во дворе. Это будет касаться конкретно больше всего Риги, наверное. Что изменилось и что осталось обязательным. Сообщение дало свой ответ, и мы вам об этом расскажем чуть позже.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небо преимущественно облачное, более солнечный день на севере Курзыма, а осадки в Латгале и Селе. Ветер слабый и умеренный, северный, северо-восточный. Температура воздуха по Земгале плюс 10, в Латгале и Бидземе до плюс 8, 11, плюс 10, 12 в Курзыме. В Риге облачная погода без существенных осадков, ветер слабый и умеренный, северный, северо-восточный. А температура воздуха днем составит около 11 градусов тепла. Завтра в пятницу погода улучшится. Небольшая облачность будет чередоваться с солнцем. Воздух прогреется уже до 15-16 тепла. Осадков не ожидается.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Иногда так бывает, что одна строчка в правилах способна превратить спокойную парковку в юридический квест, что и произошло в Латвии. В Латвии возникла путаница вокруг того, нужно ли водителям по-прежнему размещать разрешение на парковку за лобовым стеклом своего автомобиля. Поводом стали изменения в правилах дорожного движения, связанные с использованием дополнительной таблички номер 849. Из формулировок убрали уточнение про физическое размещение разрешений, и это вызвало волну трактовок. От «все отменили» до «ничего не изменилось». На самом деле обязанность размещать разрешение на видном месте по-прежнему действует. Но из-за изменений действительно возникла правовая неясность. Ситуация особенно чувствительна для жителей многоквартирных домов, где дворы закрыты для посторонних автомобилей. Раньше контроль был прост. Нет пропуска на стекле или под стеклом, значит, можно вызывать муниципальную полицию. Теперь же, по мнению некоторых, проверка стала сложнее, потому что формально правило в таком виде не было явно прописано. Также выяснилось, что у контролирующих служб нет единой базы разрешений по конкретным домам, что дополнительно усложняет такую проверку. На фоне споров ведомство уже подало в Сейм поправки к закону о дорожном движении, чтобы прямо закрепить обязанность размещать разрешение на парковку на видном месте, обычно за лобовым стеклом. В министерстве подчеркивают, речь не о новых ограничениях, а об уточнении старых правил. И сама логика остается прежней. Если у водителя есть право пользоваться парковкой, оно должно быть легко проверяемым. Пока депутаты уточняют формулировки, водителям совет простой. Разрешение лучше все-таки держать под стеклом. Потому что в правилах, как и на дороге, видимость иногда важнее интерпретации.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

когда надо уйти, чтобы вернуться, или иногда звезды не гаснут, они просто начинают светить в другом направлении. Джордж Клуни заявил, что постепенно уходит от активной работы в Голливуде. 64-летний актер сказал, что больше не чувствует необходимости кому-то что-то доказывать в этой профессии. С ним сложно не согласиться. Теперь его фокус смещается от киноиндустрии к общественным и благотворительным проектам. При этом Клуни подчеркивает, полностью кино он не оставляет. Если появится действительно хорошая роль, он, как и прежде, может вернуться. Но общий настрой понятен. Меньше гонки за карьерой, больше за смыслом. Иногда это и есть главный, да. Вот такой вот голливудский у нас получается поворот. Но это жизнь, и никогда не знаешь, где ты окажешься уже через минуту, завтра, послезавтра. И ему действительно уже ничего не надо доказывать, как и, собственно, Виктория, которая следующие 2 часа с вами проведет, даже несмотря на то, что доказывать ей тоже уже ничего не надо. Она молодец. До встречи завтра. Пока.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Lidl v Latviju уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. Сливочное масло 200 грамм, €19. Lidl стоит того.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унецивс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унецивс АБЦ.
6: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkārs skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Biļešu servisa kasēs.
8: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
9: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
10: Маму, капец би ярасти тик дауц ципар, лай эпирктос?
11: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

от чего-нибудь, знаете, вы не одни. Ну и сегодня стоит отметить этот день. Невозможно сменить тот самый пароль, потому что время от времени это тоже системы некоторые запрашивают. Настроение держим.

0: исследование от ученых. Услышим после рекламы.
1: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl. Дни красоты. Гель для душа All Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go 3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go 3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go 3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане Макдоналдс рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Делюкс с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом Макдоналдс Бджута с Круст Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7.
6: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры.

все, у ученых опять хорошие новости не для всех. Оказывается, жаворонки реально счастливее сов. Они меньше стрессуют, реже выгорают и вообще чаще довольны жизнью. Из депрессии, как таковой,

где они и зачем существует будильник. Ученые еще говорят, что у жаворонков там гормоны правильно работают, режим, ну и, в общем-то, гармония с миром в целом. У них все с этим в порядке. А у сов хронический недосып и внутренний

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно облачно. Возможно, кратковременные осадки. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 11 градусов. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Pusļodošķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Lidl стоит того.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь,
3: дед.
2: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное окончание и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Привет! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

известных, один настоящий. И с одного настоящего факта начну прямо сейчас. Сообщает нам слушатель, улица... Нет, не улица, это Краста. Краста в сторону Кенгаракса, не доезжая островного моста. На всех трех полосах разбросан строительный мусор. Все немного тормозят там, поэтому соблюдайте дистанцию, да, кто-то своевременно, кто-то не очень. В общем, строительный мусор, какие-то помехи на дороге. Будьте внимательны, друзья мои. Ну и дорожная информация, и также делитесь, будем передавать по возможности и другим слушателям. Ну а если попали в какую-то пробку, я здесь так, чтобы вас поддержать.

губы. Ну что, хочу своими губами вам прошептать конкурс «Где правда?» совсем скоро. Еще есть возможность успеть написать свой номер телефона, на который мне нужно позвонить, и сыграем. Кто еще не готов к пляжному сезону? У нас есть классное полотенце, которое отвлечет внимание, ну или

0: где ложь. Конкурс. Определи, где правда, а где ложь. А где ложь? Из трех услышанных фактов найдешь правду. Найдешь правду.
1: Забираешь приз.
2: Со мной играет Дилан. Привет.
3: Привет.
2: Как настроение?
3: Очень хорошо.
2: Очень хорошо. Да. Что ж такого делаешь, что так хорошо?
3: Домой еду.
2: Ах, вот оно что, действительно хорошо. Кто-то еще работает, кто-то только собирается на работу. Не забываем про вечерние, ночные смены. Ой, Дилан, ну, слушай, тебе сейчас тысячи людей просто по всей Латвии, по всей стране, да и не только в Латвии, но позавидовали, что ты уже едешь домой. Все, этот человек точно будет отдыхать. И, возможно, еще в лучшем настроении, если заберет подарок от Топ-Радио. Но для этого нужно найти тот самый верный, настоящий факт, утверждение, новость, та, которая будет подтверждена. Готов?
3: Да.
2: Ну что, спрашиваю? Конечно, готов. Самый первый номер телефона записал такой. Все, давай, Вика, мне позвони. Все, позвонила, Дилан, играем. Ну что смеешься?
3: Хорошо.
2: Что смеешься? Хорошо тебе? Хорошо. Ну все, давай, будет еще лучше. Ну, не обещаю. Итак, первое. Фермер утверждает, что громкая свадебная музыка убила его кур. Более 100 штук. Вторая новость. Девочка отказывается уходить с могилы муравья и даже хочет там остаться спать. И третья новость. Женщина-парикмахер сбрила волосы клиентки, потенциальной любовницы мужа.
3: Что второе было?
2: У тебя там поворотник.
3: Да.
2: Пожалуйста, осторожней там за рулем. Что второе было?
3: Да.
2: Девочка отказывается уходить с могилы муравья и даже хочет там остаться спать. Ну, давай посмеемся.
3: А кто убил фермера куриц?
2: Фермер утверждает, что громкая свадебная музыка убила его кур. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. О, первый раз не перепутала, кстати. Обычно с похоронным сорем путаю. Так.
3: Ну, мне кажется, третий почему-то.
2: Тебе бы хотелось такую историю в жизни?
3: Ну, мне как бы было все равно.
2: Ну, тебе, да, возможно. Возможно, одной из твоих дам мне было бы приятно лишиться волос. Ты думаешь, такая история могла произойти? Женщина-парикмахер сбрила волосы клиентке в скобочках потенциальной любовницы мужа. Вообще, да. Да, могла бы случиться такая история.
3: И еще про куриц этих.
2: Про куриц, да, понравилось. Ну так что?
3: Как будто бы прям что-то не... Всего.
2: Ну, и что? Ну, а мы ищем правду. Тебе кажется, что эта история совсем не может оказаться правдой? Или что тебя позабавили курицы?
3: Как будто бы нет. Я думаю, или второй, или третий.
2: Так, второй или третий. Ладно, пора определяться.
3: Да нет, пусть это третий.
2: Какой? Первый?
3: Третий.
2: Женщина-парикмахер сбрила волосы клиентки, потенциальной любовницы мужа. Ну что ж, Дилан.
3: Ну такое явно точно было.
2: Слушай, возможно, было. Если было, ты нам, конечно, расскажи. Да, тогда, возможно, я уже не права окажусь, но я сама придумала этот вариант, исходя из одной истории, которая, ну, похожа, но не совсем. Так что нет, это вариант неверный, Дилан, ну ничего. Я надеюсь, что, кстати, такая история тоже с тобой там не произойдет, ни с кем твоим знакомых. Ну и в целом, если знаешь какие-то истории, там, да, не нужно просто никому ничего лишнего рассказывать, что ж там. Ну и в целом, отличного тебе дня, вечера.

уже разрывается. Ой, все пишут. Ну вот, если тебе кажется, что ты написал мне верный вариант, дорогой слушатель, то сразу напиши, пожалуйста, название песни. Я переспрашивать не буду. Поставлю сразу песню от того человека, кто написал, и номер

0: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

Вот так эти куры больше не запоют и не будут разговаривать на фермы Сабира Али, у которого проходило свадебное торжество, ну, неподалеку от его фермы. Вполне бы мог порадоваться в тот день за молодоженов и пожелать им счастья, но чуть позже житель деревни, это произошло в Индии, пересмотрел свое отношение к свадебному веселью и испытал вовсе не радостные чувства. Мужчина с ужасом и негодованием понял, что чужая свадьба причинила ему большие убытки. Торжественное шествие сопровождалось настолько оглушительной музыкой, что многие куры, которых разводит Сабир, запаниковали и умерли от страха. Разгневанный мужчина написал заявление в полицию, настаивая на том, что именно музыкальная эта музыка убила его 140 птиц. Представители власти начали свое расследование, чтобы точно выяснить, могла ли музыка стать причиной трагической гибели пернатых, или же дело все-таки в чем-то другом. Пока еще не выяснили, в чем же там было дело, и действительно ли это была музыка. Но вопрос, какую музыку, интересно, молодожен там слушали? Что так не понравилось курам? Почему у них такая реакция? Может быть, это был скутер? Хотя мне скутер даже очень нравится. И нашему слушателю, который попросил поставить что-то из скутера за правильный вариант...

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно облачно. Возможны кратковременные осадки. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 11 градусов. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Айта Амината, с удовольствием послушаем после рекламы. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. До завтрашнего дня. Все, пока.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
4: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
5: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
7: Маму, капец бы я раксти тик дауд цифр лейбер ктос?
8: Ох, кадрейс та бия, картис номур, сварц, терминч, ну кас тик вилне?
7: Ко? Тиешан?
9: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
10: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Хорошие цены в магазинах «Лац». Шоколадный батончик «Сникерс» определенные виды. 50 или 36,5 граммов – 1 евро и 5 центов. С карты «Лац» только 89 центов. Протеиновый творожный крем «Балтайс» определенные виды. 300 граммов – 1 евро и 29 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эусерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
6: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
7: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
6: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
8: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипсале выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипсале. Бесплатная парковка.

Папа Лайт, Крис Лейк, Тейлор Свифт, 17-18, да уже и почти 19, а там и 20 недалеко. 7 мая, на самом деле, это я про время, да? Вот сейчас 3, 2, 1, отсчет 17-19 ровно. Кто следит за часами, может быть, до 17-9 у кого-то рабочая смена. Хотя звучит странно, но всякое может быть. Еще раз добрый вечер, с вами я, Артем Демьяненко. Вечерний драйв. Как вам весна? Сегодня, кстати, в Шотландии, Скотланд, сегодня Spring Day, празднуют они там день весны. Ну, посмотрим, как будет. Весна показала свою уже демо-версию на прошлых выходных, когда было тепло, я уже запутался. Но сейчас она нам напоминает, что мы все-таки возле Балтийского моря, и не все так сладко порой в ближайшие недели. Но хорошо, что снега нет, да, это хорошо. Помимо дня весны в Шотландии, сегодня увидел, что международный, всемирный день пароля, да? Вы помните все свои пароли? Никакой не забыли. И в связи с этим хочу вас спросить, вот, по-любе, у каждого найдется история, когда он забыл или не вспомнил пароль и пришлось, не знаю, может быть, новый аккаунт заводить, да? Может быть, куда-то не смогли зайти. Может быть, службу поддержки пришлось использовать из-за того, что забыли пароль, да? Так что сегодня все про пароли. Ну, просить, какой у вас пароль, да, от в банке я, конечно, не буду. Может, какие-то лайфхаки расскажете, как вы запоминаете. Но это тоже такое. Но не обязательно от компьютера пароль, да? Может быть, от дверей забыли пароль или вовсе где-то. Расскажите, поделитесь также. WhatsApp для приветов, поздравлений. 25037. И что творится в этот четверг на дорогах? Четверг порой тоже бывает загружен. Едем дальше. Search Demand Addicted.

чарты, набрал 4 позиции и оказался на 12-м месте по итогу прошлой недели. Кстати, напоминаю, сегодня последний день, последний вечер, последний, сколько тут, 7, меньше 7 часов осталось, когда вы можете проголосовать за свои любимые треки. Топ-радио.лв, раздел ТОП-20. Сегодня день пароля всемирный, мы все про пароли в истории. Когда вы забыли, может быть, свой пароль от почты или еще чего-нибудь, и не обязательно это, да, но, может быть, это пароль от домофона, от двери, от офиса. Есть история от нашего слушателя. Привет, Артем, или добрый вечер. Добрый вечер, или привет. Такая история была с моей мамой. Она купила телефон, пароль телефона записала в телефон. У телефона села батарейка, ну и потом, не знаю, как она его добывала, но каким-то образом получилось добыть. Идея неплохая, но пароль телефона записать в телефон, который потом отключился, не захотел коммуницировать, да. Так что важные пароли лучше... Вот как вы это делаете, да? Куда вы? Я не то, что хочу узнать, где все ваши пароли, но интересно, вот, может, у кого-то какие-то лайфхаки есть. 2-5-0-3-7. Роя Круз.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Готовься к лету вместе с «Юск». Скидки до 60% на мебель для дома и сада, товары для хранения, шторы, искусственные растения и матрасы. Покупайте также на «Юск.ЛВ».

вот это же приятное ощущение, когда не уверен, точно не помнишь пароль, и такой, так, ну, наверное, это было так, здесь большая, так, и потом он, бац, ты так ждешь, он подходит, вот прямо так, удовольствие, да, сегодня все про пароли, истории, как вы, может быть, забыли, и чем все это закончилось, также привет и добрый вечер, передайте привет, пожалуйста, ребята, мы из Германии, бригада, ух, спасибо всегда, пожалуйста, WhatsApp 25.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Этим вечером в Латвии переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 7 до 10 градусов. В Латгале 5-8. В Земгале, Видзиме, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 4 и местами до 6 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

пароли после хорошей гулянки. На следующее утро с гудящей головой пошел в магазин купить лимонаду. Пришел на кассу рассчитаться и не смог вспомнить пин-код. Отошел в сторонку, включил цифры на телефоне и по движениям пальцев по цифрам вспомнил. Встал снова в очередь и купил лимонад. Так было хорошо попить холодненького, пишет Валерий. Но у вас была мотивация. Вам очень хотелось холодненького лимонада. Сегодня все про пароли. Сегодня Международный день паролей. А вы все свои пароли помните? 2-5-0-37 для ваших историй. Также приветствую и поздравляю. Поздравления и...

0: Don't Wanna Go Home Tonight, Meduzy, Henry Camomile. What a feeling, global DJ Sandy Dust. The Chain Smokers, Addicted. И другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: Garšo viņš! Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pusļodošķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Маму, капец бы ярости так долго цифр, лай эпирктос?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита. Использовать 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
6: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное окончание и дикция.
9: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
8: Привет! Тащи деда!
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.

8 позиций набрал за прошлую неделю. 10 место ровно посерединке. Заходи, поддержи. Может, уже сегодня кто-то не хочет ехать домой, а хочет ехать на порчи. Филат Фикарос, продолжение WhatsApp 25037. Ваши истории про пароли, как вы что-то где-то забыли и не могли вспомнить. Едем дальше.

А давайте устроим party. У нас остается один трек в этом часе. Эрик Фриц и Piano. Сегодня все про пароли. Марина пишет, самое обидное, это когда браузер все помнил. Потом я купила новый телефон и началась паника. Нам всегда интересно, чем все закончилось. Сегодня Всемирный день пароля. Ваши истории про то, как вы забыли, потом вспомнили. А может, вообще и не вспомнили, чем все закончилось. 2-5-0-37. В следующем часть продолжаем. Поехали. Поехали.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

Вечер перед пятницей — это замечательно, даже несмотря на то, что может быть погода не очень весенняя, хотя в Шотландии день весны — Spring Day. Сегодня также Всемирный день пароля. Вспоминаем, как у вас накосячили вы, может быть, с паролем, забыли, не вспомнили, и чем все это закончилось. 2:05, а пока что Джей Балвин, Софи Такер, Кук. Всем, у кого ужин, приятного аппетита.

0: Мы сразу после Green and Gold от Rudimental и Skepsis. Армин Ван Бурен, Like a Child. А также Сони Фадера и Think About Us. Сразу после рекламы оставайся с нами.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

Ну вот она там разоралась. Like a child, Agro, Marvel, Rexy, Armin Van Buuren, Like a Child. Как и обещал, Rudimental, Skepsis и Charlotte Plan, Green and Gold. Все позеленело и будет еще больше. Да и погода теплая к нам тоже вернется. Никуда не денется. Конечно, хочется, чтобы поскорее. Сегодня все про пароли. Помню, я как-то себе ночью поменял пароль на почте. Такой классный придумал на тот момент, мне казалось. Но утром почему-то не мог его вспомнить. Пришлось восстанавливать через телефон. 2 5 0 37. Туда же привет и поздравления. Поехали дальше.

0: супер цены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радиопогоде. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзам от 10 на Курзамском побережье в северной части и до 15 градусов. В Латгале 13-15, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 14 и местами до 16 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Немного шоколад добавляем мисс Сминаевой. 18.36. Сегодня все про пароли. Сегодня Международный день паролей. А вы помните все свои пароли? Алина пишет, в детстве записывала пароли на бумажках и клеила под клавиатуру. Хакер сотого уровня. 2.5.0.37 для ваших историй. Также дорожная информация. И привет, поздравления, Lady Gaga. Just Dance.

Сразу после рекламы музыкальное настроение продолжит Сеф Лондон и Мартин Солвейг. I don't wanna work. Новиночка от Троя Left Right.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
2: Анна, кур ир гардакас кукас?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
7: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
9: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3LV.

одна минуточка от Роя. Left, right, left, right. Мы уже едем с работы. Передайте водителю привет. Пускай Витек везет аккуратнее. Слушаем топ-радио. Тем, кто еще работает, но уже...

Just put your hand on your heart and whistle. Jack Jones и Callum Scott. Спасибо всем за компанию. С вами был я, Артем Демьяненко. Сегодня четверг, значит, в продолжении в 7 часов вечера танцевальные хиты на русском Russian Dance. Встречаемся завтра и в